0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Лучшие палочки для еды – это шампуры с шашлыком.
0: Это радио «Дача».

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио. Радио Дача.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде. Бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома. Метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте простатодинон – французскую формулу для мужчин. Получите простатодинон бесплатно. Просто позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки по России бесплатные и анонимные. В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет, попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

доме нет окон, 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах ноль.

0: будет твоя.
1: АО «Вкус Вилкора Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного +2 23 23 23 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 23 и узнавайте подробности. +2 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +2 23. +2 23. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: хорошо там, где есть радиодача.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

Ну а если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: «Биокилл». Для защиты растений от вредителей, когда до сбора урожая осталось совсем мало времени. Запомните. «Биокилл».
2: От колорадского жука «Карада». Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. «Карада».
3: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
5: Для ухода за вашим бассейном применяйте «Акваторию». Серия безопасных средств «Акватория». Чистая и прозрачная вода в вашем бассейне.
6: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
7: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте «Простатодинон» – французскую формулу для мужчин. Получите «Простатодинон» бесплатно. Просто позвоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда оно работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет. Попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. Все звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд. Дом 29. Строение 4. Помещение 1. Комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Юлия, я из города Раменское. Я хочу передать огромный привет своему дорогому и любимому папе Воробьеву Сергею Викторовичу. Хочу сказать ему, что я его очень люблю. Поставьте, пожалуйста, для него песню группы «Любэ, а река течет». Спасибо, радио «Дача».

поем про коня, что ходит по полям. Сыном я был, стану отцом в деда лицо. А река течет по дну.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Окна-то ЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: объявление. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
1: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
0: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
1: «Звездное шоу. Назад в будущее».
0: Только на радио «Дача». Не пропустите.
2: Реклама.
3: Защитите урожай от вредителей. BioKill очень эффективен и разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. Запомните, BioKill.
4: Жук колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом наш Карада.
5: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
6: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь.
7: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский.
8: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
1: Юлианна Караулова.
0: Отпетые мошенники.
9: Люби меня, люби.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Жетиген. Передаю привет из Краснодарского края своим родственникам Киргизии. Желаю всем хорошего дня. Спасибо, радио «Дача». И хочу сказать, песню «Нюша, все лучше».

0: У нас выходные, проводим мы хорошо, там, где есть радиодача. Вечером, кстати, обязательно потанцуем в компании программы «Диско-дача». И начнется она в 20:00 по московскому времени. Обещаем вам 3 часа лучших энергичных отечественных хитов. Присоединяйтесь все и танцуйте дома или на даче. И заряжайтесь отличным настроением этим утром. Впереди у нас классные композиции Андрея Державина, Таисии Повали и не только. С вами на радиодаче Мария Федорова. Всем желаю отличной субботы.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Радиодача.
1: А вот астрологический прогноз от Радиодачи на 13 июня, субботу. Овны, стрельцы и рыбы могут внезапно понять, что готовы отпустить ситуацию, которая долго держала вас в напряжении. День подходит для эмоциональной перезагрузки. Тельцы, раки и козероги почувствуют потребность в стабильности и тишине. Сегодня хорошее время для домашних дел и отдыха. Близнецы, весы и львы будут настроены на движение и впечатление. Возможно, неожиданные встречи, поездки или разговоры. Девы, скорпионы и водолеи смогут спокойно заняться своими делами и планами. День благоприятен для размышлений и подготовки к следующей неделе. Всем отличной субботы. Оставайтесь в компании Радио Дача.
0: Гороскоп на Радио Дача.

0: не забывайте говорить друг другу что-то приятное, даже, а в том числе с помощью рубрики «Удачный момент» на радио «Дача». Есть у нас номер для поздравлений и приветов 8495-995-2555. Позвонить можно даже вот сейчас, вообще в любое время. Оставляйте душевные послания дорогим людям и закрепляйте сказанное песнями, которые вам нравятся. Ближайшую заявку обещаем исполнить в финале этого часа на радио «Дача». А чуть раньше будем слушать классные хиты группы «Хай-Фай», Эдуарда Хилли и группы «Фабрика». Всем приятного утра.
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Рано или поздно лето, конечно, убежит, но зато останется на ваших фотографиях. Эти фото уже сейчас пригодятся для участия во всероссийской акции «Лето с сюрпризом» на «Радиодача». Чтобы принять участие в проекте, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете свой яркий летний снимок и написать небольшой рассказ, почему выбрали именно это фото. А за самые интересные и необычные фотокарточки команда «Радиодача» подарит шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал. Там 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Удачи вам, чудесного лета! И музыка «Любимая и лучшая» далее будет украшать это утро на «Радиодаче». Послушаем группу «Непара» Дмитрия Маликова и заявку исполним в рубрике «Удачный момент». Оставайтесь с нами.
1: Удачные объявления. Радиодача представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на «Радиодача». Реклама. «Радиодача» представляет.
3: Я твое магическое животное. Фицджеральдо – самый быстрый лемур в мире.
1: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи уже в кино. 6+.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Самара».

0: круглосуточно.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Светлана, город Егорьевск. Хочу передать огромный привет своей маме Елене Евгеньевне Панфиловой. Пожелать огромного здоровья, счастья, побольше улыбок, радости и всего самого хорошего. И прошу поставить песню Александра Серова «Ты меня любишь».

0: сезон, мы с вами знаем не понаслышке, очень любим это время. При первой же возможности отправляемся за город. И вот, чтобы отдых проходил не в тишине, обеспечиваем вас музыкой и на радиодаче, и по телевизору. Ведь у нас есть классный совместный проект с Муз-ТВ. Дачный плейлист, там сочные клипы объединяются с дачными советами. В четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 утра для вас шикарная подборка любимых хитов для потрясающего отпускного настроения, а также полезные лайфхаки и советы. Категория 16+. Все подробности есть на сайте radiodacha.ru. В эфире будет много любимой музыки, обещанной. Собственно, будем слушать Сергея Лазарева в ближайшие минуты и Валерию. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: каждый день на радио «Дача».
1: Ежегодно 13 июня отмечается День маленького путешествия. Праздник, который призывает выйти из рутины и открыть что-то новое недалеко от дома. Придумали этот праздник творческие люди, которые уверены, что за яркими впечатлениями не обязательно ехать за 3-9 земель. Можно даже в своем районе найти что-то интересное, сделать отличные фото и зарядиться потрясающим настроением.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: С композицией желаю тебе, мы вам желаем отличных летних выходных и хорошего настроения. И продолжаем вместе с вами разбираться во всех тонкостях ухода за растениями и другими дачными штучками. Для этого у нас есть рубрика «Хорошо устроено». Каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в нашем эфире. Ближайший выпуск уже сегодня. И ближайшие хиты — это будут классные композиции Дениса Клявера, Владимира Маркина, а еще появится в нашем эфире Никита, Мария Зайцева и диджей Фурс с танцевальной версией песни «Все слова о любви». Все для вас на Радио Дача. Будем вместе.
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Лучше всего песочные часы работают на пляже.
0: Это радио «Дача».

0: Удача всегда на нашей стороне. Главное, не спугните ее. После Дениса Клямера будем слушать на радиодаче Юлию Михальчик и Игоря Николаева. Уже через 10 минут обещаем вам повтор праздничного выпуска звездного шоу «Назад в будущее», в котором вчера принимал участие популярный исполнитель, композитор Александр Добронравов. Если пропустили вчера, слушайте сегодня на радиодаче. Всем классных выходных.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радиодаче прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово-ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах радиодача. Реклама.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Наш лицетин, поди, лучший лицетин в мире.
3: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
4: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАТ не является лекарственным средством.
5: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Григорий Лепс.

0: корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачные песни.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Семен Константин. Я из поселка Суслонгера. Я передаю родителям привет всем-всем-всем и желаю им здоровья и отличных выходных. Я хочу песню «Малиновая лада». Спасибо, радио «Дача».

0: часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».
1: Здравствуйте, в эфире программа «Тема недели» на радио «Дача». С вами Екатерина Родина. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что средний объем потребления сахара в России в 4 раза превышает медицинские нормы, а соли в 2,5 раза. Избыток этих продуктов – прямой путь к диабету, гипертонии и ожирению. Ольга Панова, нутрициолог, президент Союза здоровья наших детей, прокомментировала употребление сахара.
2: Сейчас он достаточно доступен, и, соответственно, количество сахара, употребляемого человеком в России в год, выросло до 37-39 килограммов. Что это значит? Это значит, что при той норме сахара для здоровья, который не вредит нашему здоровью, а это 30 грамм, мы потребляем 100 граммов сахара в день.
1: Но сахар прячется не только в сладостях, и об этом многие забывают.
2: Дело не в том, сколько ложек мы в сахар кладем в чай или там в кофе. Ведь у нас сахар еще прячется просто в продуктах в разных, как естественно консервант. В сладких йогуртах, в хлопьях, в соусах, в колбасе, даже в хлебе мы можем увидеть в составе сахар.
1: Также эксперт рассказала, к чему приводит такое незаметное, но ежедневное злоупотребление.
2: Отсюда у нас с вами лишний вес, повышенное давление, нагрузка на сердце, риск диабета второго типа.
1: И о важности соли для организма.
2: Соль действительно жизненно необходима нам. Мы ее сами не вырабатываем. А без натрия невозможно нормальное давление, нормальная работа нервной системы, в конце концов мышцы, обмен жидкости.
1: Главный вывод, который подчеркивает эксперт, соль и сахар не враги, враг их избыток.
2: Соль и сахар сами по себе не враги. И опасны здесь в том количестве, которое вы употребляете за день. Если вы постоянно живете в режиме слишком сладкой и слишком соленой, то это большая угроза как бы для вашего здоровья.
1: Это была тема недели на Радио Дача. Будьте здоровы и следите за своим питанием.
0: Звездная машина времени готова к запуску.
3: Мы переместимся в прошлое, заглянем в будущее и окажемся в самом неожиданном времени.
0: Пристегните ремни. Это
3: звездное шоу
0: «Назад в будущее»
3: на радио «Дача».
4: Одна из точек зрения на нашу жизнь гласит, что

0: приветствуем вас в нашей звездной машине времени на радио «Дача Александр».
1: Здравствуйте, мои дорогие Маша, Александр. Я очень рад быть на прекрасном радио, радио «Дача».
0: Кстати, много песен написано вами для российского слушателя. Они также звучат далеко за пределами нашей страны. Есть поклонники в других странах у вас. Нетленная песня «Одинокая волчица», вот которая была в нарезке.
1: Да.
0: Недавно ей исполнилось аж 25 лет.
1: 25 лет, да. 2001 год. Это Герман Витке мне принес А4, 7 текстов замечательных, стихотворений. И вот посмотрел все, а волчица сразу как-то получилась. Причем я, не думая долго, именно взял вот этот размер, 12 восьмых, и прямо она написалась. Вот там же большая информация, и получилась большая песня. Там бридж, там все как положено. Модуляция. Именно вот этот хит, он как-то вот создался именно так.
0: Кстати, любимая песня одной нашей слушательницы по имени Зинаида. Она говорит, что это ее гимн.
2: Мы, собственно, одну из ваших песен взяли и отдали на растерзание нейросетям.
0: Вы дружите с нейросетями, мы знаем.
1: Конечно, это прекрасно.
2: Изменили все. Стиль. Осталась только оригинальная мелодия. Слова убраны, их там нет. Задача распознать, что же, собственно, стало первоисточником для творения искусственного интеллекта.
0: Будем пробовать угадывать?
1: Да, конечно. Я жду с нетерпением.

0: А сегодня на радио «Дача» вечер.
1: И Саша в присядку пошел.
2: Я в присядку. Подождите немного, сейчас откроется
1: будет
2: второе
1: колесо,
2: дыхание.
1: И будет колесо.
2: Мне кажется, эта песня, если бы люди голосовали за гимн России, заняла бы, наверное, почетное второе место после нынешнего.
0: Спасибо, ребят, спасибо огромное.
1: Угадал, с первых нот. Александр, ведь эта песня была написана 30 лет назад, в 96-м, и далеко не в России.
0: Да, в Нью-Йорке, город такой. Мне пришлось остаться в Америке, в творческий отпуск. Я пустился на полтора года, и вот такая вот произошла
1: творческая
0: со мной история, да. Взял книжечку Вити Пеленягры, 89-го года выпуска, и так вот летним вечером, где-то в начале августа, я полистал ее, и вдруг для меня вот такая строчка, как у поэта Васея Вечера. Стих назывался «Триолет», потом я уже привез в Россию, и мы стали работать. Прошли годы, 30 лет. И, конечно, лучше исполнение, чем Жечков, я считаю, что не было, нет и не будет. Хотя я автор.
1: Вот и
0: я,
1: тем не менее,
0: я пою там везде.
1: Не знаю, посигнули ли, но вышло же, как упоительное в России вечера, 2-0 уже в вашем исполнении.
0: Ну, да.
1: И очень даже прекрасно, на мой взгляд. Прямо сейчас будем слушать впервые на радио «Дача», как упоительный в России вечера в исполнении автора.
2: Исполняет автор.
0: Спасибо,
2: как говорили,
0: когда-то.
1: Александр Добронравов.

0: звездное шоу «Назад в будущее».
1: Вы слушаете «Радио Дача».
2: Немногие знают, что продолжением песни «Как упоительны в России вечера» мог бы стать так и не вышедший музыкальный триллер «Как отвратительно в России по утрам». Автор исходного произведения Александр Добронравов сегодня в студии «Радио Дача». Еще раз здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: А продолжение Александра, конечно же, нашего Желавского.
2: Как-то так, да.
4: Расскажем, как будет проходить наша сегодняшняя программа. У нас, у Саши лучше получается это рассказать.
2: У нас есть фабула, которую мы рассказываем каждому гостю. Она выглядит следующим образом. В этой программе мы путешествуем во временных эпохах, связанных с биографией творческой, прежде всего, нашего гостя. Мы зададим вам три обязательных вопроса. Один из них будет касаться прошлого, другой – будущего. Третий – случайного времени. Вопрос Джокер на усмотрение ведущих. Поговорим об актуальном обязательно, о том, что важно здесь и сейчас. Будет блиц и финальное испытание в конце программы.
4: Есть. Все быстро и не страшно.
3: Вообще отлично.
4: А прямо сейчас?
0: Отправляемся в прошлое.
4: Давайте, Александр, вернемся в ваше арбатское детство. Даже сейчас, знаете, гуляя по Арбату, вот как-то приятно. А уж в детстве это, наверное, вдвойне было интересно. И в прятки было где играть, и все знакомые, все такая... Все люди, вот соседи, получается, как вот одна семья была. Вот какое самое приятное воспоминание из того арбатского детства у вас сразу же приходит на ум, как только я об этом вот сейчас спросила?
3: Ну, это гулять. Гулять, конечно, во дворе и такой колодец. Я на шестом этаже. Наша квартира, квартира коммунальная. Эта квартира считается моих дальних родственников, то есть близких, прадедушки и прабабушки. Вот. И там все остались. Там тетя, двоюродный дедушка. Вот. И мы там жили. На Староконюшенном. Это был Староконюшенный дом 5/14. Я, конечно, любил очень гулять по нашим замечательным дворикам арбатским. Ну, я там вырос просто. Как гулять? Я гулял с папой по Маховой до Красной площади. Помню огромный снег. Вот. Но детство вот мое именно прошло во двориках. Это хоккей, это мы делали, взрывали вот эти вот...
2: Бомбочки.
3: Да.
4: Петардочки.
3: Да, петардочки. Школа 59. Вот у меня это моя вот такая вот история улицы. Вот в хорошем смысле. В хорошем смысле. Я никакой не хулиган. Любил атмосферу, когда выходишь на улицу вот и допоздна гуляешь. Просто везде ходишь, чем-то занимаешься. И, конечно, мама, когда в этом колодце, она: «Саша, домой!» И я все...
4: «Подожди!»
3: Нет. Я ничего не отвечал. Вот, шел домой. У меня там братья, у меня соседи. Сосед музыкант. Кстати, известный музыкант джазовый Ренат Нурмухамедов. Вот мы с ним делали, да, гитары первые. Мотали усилители. В общем, это вот все вот моя вот такая вот, мое отрочество.

0: удача.
1: Напевая его песню «Ромашки для Наташки», девушке с таким именем можно купить не только цветы, но и килограмм довольно вкусных шоколадных конфет. Кстати, не все знают, что были конфеты с таким названием. Александр Добронравов сегодня у нас в гостях.
2: Добрый вечер, дорогие друзья, да.
1: Мы отправляемся прямо сейчас в забаву, которая называется...
0: «Звездный блиц» на радио «Дача».
3: Забава так забава. Александр, что вы выберете, катамаран или речной трамвайчик?
2: Катамаран, конечно.
1: Почему у вас на сайте написано, что вы, цитирую, большой друг московской полиции?
2: Ну, потому что я все-таки в плотной связи, много у меня всяких регалий, и я, ну, достаточно долго этим занимаюсь.
1: Любит Маша в пятницу вечером, когда полстраны уже страдает от голода и хочет поскорее умчать куда-то в сторону ближайшего гастронома, вставить кулинарный вопрос. Сегодняшняя программа не исключение. Что-то в животе.
3: Пельменная на Пятницкой или кулинария Прага?
2: Не, пельменная на Пятницкой, но, ребята, это серьезный подход к делу, и это действительно настоящая мужская еда и мужская компания.
3: А еще это название песни, которую вы написали.
2: Да я знаю, конечно, Михаил Исаевич Танич.
1: Напоминалочка тоже, прилетела.
2: Да, тоже любил.
3: Сейчас прям закончим и отправимся. Александр Добронравов сегодня в звездном шоу «Назад в будущее» на радио «Дача». Продолжаем.
0: Звездное шоу «Назад в будущее». Вы слушаете радио «Дача». Реклама.
4: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
5: Голень куриная 1 килограмм 239,90. Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
6: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина 771-30. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Дача.
1: В эфире Радио Дача.
2: С учетом загруженности российских курортов в последнее время, одна из его песен могла бы вполне звучать так. «Лежак я в ночи занимаю, в волнении на пляж я бегу, и слышу я, вновь засыпая, крик на морском берегу». Александр Добронравов сегодня в студии «Радио Дача». Мы продолжаем и отправляемся.
0: Отправляемся в случайную эпоху.
3: Александр, не так давно вы отпраздновали 40-летие творческой деятельности. Вот такой уже отрезок с хорошим таким багажом. Была большая душевная программа у Андрея Малахова. Мамочка ваша любимая там тоже была. Вы танцевали.
4: Старался.
3: Смотрела.
2: Перескажем весь эфир сейчас. Почему нет?
3: Но это я к тому, что кто не видел, нужно срочно посмотреть. Настолько был душевный, я там прослезилась пару раз. Песни звучали. А есть ли такая песня вот у вас за все эти 40 лет, которая так и не вышла?
4: Такая песня, можно сказать, да, она называется «Живи, как знаешь».
3: Класс.
4: Да, «Живи, как знаешь, как хочешь, так и живи, твой светлый ангел с тобой что-то рядом в пути, живи». Прям такая вот мощная. Но она как-то вот зависла, и что-то я ее не выпустил. Причем мои слова. Я вот...
3: А, даже автором выступил.
4: Да, да. Я показывал Вите Салтыкову когда-то, но мы ее вот, наверное, это был перспективный самый исполнитель, мой друг, товарищ и юности, и мы с ним тоже сделали парочку больших песен. Предлагал ему, вот, давай запишем, но что-то не сложилось, хотя желание было у обоих. И причем у меня есть мой старый там товарищ музыкант, когда-то мы работали, вот, он мне пишет. Да, он пишет в комментах, он говорит, Саня, ну, запиши ты эту песню. Ну, сколько уже времени прошло? А она где-то вот как раз 91-го.
3: Ух!
4: Да.
3: А, кстати, Андрей Державин.
2: 40-летию идет уже.
3: Песню «Май», он же тоже написал ее много лет назад, и вот выпустил года три назад, и она
2: текста
3: сейчас...
2: Текста не было, говорят.
3: Нет, был, все был? Было. А потом бац, и все.
4: Ну да, ну...
3: А почему бы, да? Все,
4: ну,
3: ждем.
2: Не даже есть подозрение.
3: Запись.
2: Что один из перестроечных хитов страна так и не услышала.
4: Ну да, может быть, кстати, да.
0: «Назад в будущее».
1: В эфире «Радио Дача».

0: «Сердце мое без тебя выключается». Примерно так прокомментировал неровности кардиограммы влюбившийся в кардиолога пациент. Автор музыки к песне «Где-то за тучами», откуда взята эта цитата, Александр Добронравов. Именно он сегодня у нас в гостях в студии «Радио Дача».
1: Добрый вечер, дорогие
2: друзья. Добрейшей пятницы еще раз. Вспомним о песне, которая не так давно вышла весной. Песня божественная. Это сингл к новому альбому, самый первый?
1: Нет, она не к альбому, она просто как сингл.
2: Отдельно.
1: Да, да, да, отдельно. Отдельно стоящее такое произведение, где автором музыки и слов является ваш покорный слуга.
2: Ух, класс, все сложилось,
1: да, да, но я потому что ходил-ходил и думал, ну какое же вот слово мне применить для вот такой хитовости, для какой-то оригинальности. Божественное, потом раз, ой, божественное, да, вот, ну, мы же говорим, ой, это божественно. Но, как ни странно, получилось так, что она не какой-то там такой вот, такой броский хит, да, там, может быть, на полгода или там на большую историю. Мне кажется, люди ее воспринимают именно глубже, потому что ты божественная моя, они к слову божественное относятся более...
2: Религиозным?
1: Да, да, да, да, именно вот правильное слово, религиозно к ней.
2: А уж клип-то какой, там романтичный, все топовые места, это ИИ тоже с помощью искусственного интеллекта клип созданы, то есть там и все топовые места Москвы, и Сакура просто, она простирается по всей Москве, и люди там были тоже очень похожи на некоторых известных людей. Это вот они или не они?
1: Это они, да, да, да, да. Это мои близкие друзья и подруга, и соавтор, и многие-многие. Вот, и даже Лариса Долина там показана. Вот она.
2: На улице пела.
1: Да, да, да.
2: Так, срочно смотреть клип «Божественная» на всех интернет-площадках.
3: Ты божественная моя королева для короля. Просто несколько нот любви. Обними меня, обними. Ты божественная моя королева для короля.

0: Дача.
1: В эфире Радио Дача.
0: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
4: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер». Ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция» на первом этаже ТК «21 век».
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман. Я выбираю Хавейл Сити, потому что Хавейл.

0: Хавейл-Сити – это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Радиоудача!
1: Пока на общем празднике дети пели песню Нюши «Я похожа на волка, вою на луну», родители, в свою очередь, распевали один из главных
2: просто
1: его хитов.
2: «Одинокая волчица
1: ищет своего среди мужчин».
2: Ищет до сих пор.
3: Своего.
1: Это что-то из личного, по-моему.
2: Да, из личного, не опубликованного. Прямо сейчас предлагаю.
4: Отправляемся в будущее.
2: Александр, знаем, есть у вас творческая задумка провести юбилейный концерт в Кремле. Что уже для этого делается?
3: Ну, уже сделана, так сказать, смета и состав артистов.
2: Так.
3: Вот это вот я считаю большой заслугой моего соратника Антона Дорина. Вот мы с ним все посмотрели, подытожили. Кремль, да, для меня это, ну, такая история.
2: Знаковая площадка.
3: Ну, конечно, конечно. 65 мне исполнится. Неплохой возраст, отличное число. Хочется показать такое, ну, не шоу, а вот именно мой творческий отсчет вот разных песен в разные годы с разным направлением, наполнением. Вот сейчас будет обсуждаться. Это будет как раз через год. А на 7 ноября мы наметили.
2: Опять-таки праздник.
1: 7 ноября в Кремле.
2: Красный,
1: это показательно.
2: День в календарях.
3: Ну да. Вы знаете, вот песня «Как упать на все вечера», она все-таки определяющая такая национального характера. Слово «Россия», она уже определяет. Там, может быть, там хрусты французской булки там, или что-то там Шуберт вальсов не писал и так далее.
1: Найдут-то критики, знаете.
3: Да-да-да, это можно, так сказать, долго это обсуждать, но самое главное, этот посыл, вот-вот-вот, это музыка, лирика, именно большое чувство к родине, любовь, это по-настоящему. И вот я думаю, что именно будет таким концерт, как вот все мои песни.
2: Так, ну что у нас осталось? Важное задание на финал. Скоро к нему перейдем и завершим наше звездное шоу.
4: «Назад в будущее».
0: В эфире «Радиоудача».

0: говорят, что если сильно кружить француженку в танце, можно услышать загадочный хруст французской полки. Александр Добронравов сегодня у нас в гостях.
1: Как это тонко подвечено, да? Добрый
2: Она
1: вечер.
2: В карманах прячет. Осталось одно задание на финал.
3: Звонок в будущее.
2: Александр, вам у нас есть такой волшебный телефон. Вам нужно позвонить самому себе в будущее. Временной отрезок выбираете сами. И что-то самому себе сказать, спросить, либо, ну, может быть, посоветовать. Чтобы
4: выяснить
2: это было.
4: Можно.
2: Да, может быть, выяснить.
1: Ну, давайте я позвоню в 65 лет свои, как раз после Кремля, после концерта.
2: На следующий день?
1: Да.
2: Хорошо.
1: Да. Нет, а можно даже в этот же вечер. Вот, и спросить, ну что ты, Александр Андреевич, ты доволен? Как все спели, как все случилось, как зрители, как гости, все довольны или нет? Вот, наверное, такой вопрос. А что я отвечу? Ну, это покажет вот время как раз.
2: Мы и узнаем уже в будущем.
1: Да, да, да, да. И если все состоится, я вас не просто приглашаю, а жду.
2: 7
1: ноября 2027 года.
2: У-ху!
1: Москва, Кремль.
0: А я, пользуясь случаем, мы об этом тоже говорили за кадром, хочу попросить вас дать публичное обещание не только нам, как ведущим шоу «Назад в будущее», но и всей стране. Книгу напишите.
1: Вот, вот это вот круто. Да, мы уже об этом говорили. Надо подумать. Серьезно, почему об этом?
2: И иллюстрации тоже нужно выбрать тщательно, чтобы было интересно, эксклюзивно.
1: Ну, конечно.
2: Александр Добронравов сегодня был в звездном шоу «Назад в будущее» на радио «Дача». Так приятно всегда с вами вести беседу и слушать музыку, и какие-то истории, вот, не знаю, от души.
1: Маш, спасибо большое. Александр, спасибо огромное за
0: вам спасибо.
1: Приглашение. 20-летие. Вас поздравить?
2: Да мы не против.
1: Ну, конечно. Ну, радио «Дача» — великолепное радио. И все люди, которые действительно любят Россию, любят ее просторы, выезжают за город, да, и не только, да, и в городе слушают. Просто радио «Дача» — такой настоящий знак качества.
2: С днем России, товарищи,
1: днем России,
2: как
1: да.
2: бы это ни звучало.
0: С праздником.
1: С праздником, дорогие друзья.
2: Та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-
3: разным эпохам.
4: С любимыми артистами.
3: Это было звездное шоу «Назад в будущее».
4: На радио «Дача».
3: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
4: А как выглядит ваше самое счастливое лето?

0: Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: Устали гадать, чем подкормить землю, чтобы не навредить? Чем обработать сад, чтобы не бояться за кота? Что выбрать для здоровой рассады? Ищите ответы в новом цикле программ «Честно о полезном» в эфире «Радио Дача». Вместе с научно-внедренческим предприятием «Башенком» мы расскажем, как вырастить действительно полезный урожай и защитить растения от большинства болезней. НВП «Башенком» с пользой для дела. 16+.
8: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
9: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
10: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
12: Радиодача представляет.
13: Я твое магическое животное. Фицджеральдо – самый быстрый лемур в мире.
12: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи уже в кино. 6+.
14: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Осипов Александр Иванович. Я из города Шадринска. Хочу поставить песню Михаила Шуфутинского для своей родной сестры Любанова Любовь Ивановны. Поздравляю ее с праздником Днем России. И желаю ей хорошего здоровья.

даже дышится легче. Ничто не сковывает наши с вами действия. Работа уходит аж на 10-й план, а то и дальше. А по плану на радиодаче, любимые хиты.

0: Москве 26 сентября в Лайф-арене. В этом году радиодача отмечает 20-летие. И праздновать будем, разумеется, с размахом вместе с вашими любимыми артистами. С нами будут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Стас Михайлов, группа «Фабрика» и другие звезды. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире, собственно, еще не забудьте, что через 10 минут будет рубрика «Хорошо устроено, полезно, интересно, со вкусом». Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
3: Филе пангасиуса 1 килограмм. 299,90. Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
5: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: загородного отдыха. Хорошо устроено на Радио Дача.
1: Вы на Радио Дача, и с вами Михаил Журавлев, прямиком из логова ботаника. Сегодня ответим на вопрос, который часто спрашивают в группе Радио Дача в Одноклассниках. Почему желтеют кончики листьев и как с этим бороться? Причем проблема знакома как любителям комнатных растений, так и огородникам. Начнем с того, что причиной всегда является стресс. Причем в 90% случаев это связано с неправильным водным балансом. Край листа – самая удаленная зона по водопроводящей системе. И именно там первым проявляется дисбаланс между испарением воды и ее поступлением из корней. Если вода до кончика не доходит, начинается маргинальный или краевой хлороз, пожелтение края и дальше некроз, то есть его подсыхание. В первую очередь обращаем внимание на полив. Воды в корневой зоне должно быть достаточно. Любопытно, что и избыток полива действует подобным образом, то есть корни при переувлажнении и застое испытывают гипоксию и тоже не могут полноценно поставлять воду во все органы. Во вторую очередь нужно обратить внимание на окружающий воздух. Высокая температура, сухой воздух или постоянный ветер ускоряет транспирацию, то есть испарение влаги с листьев. И вновь корни не успевают обеспечивать органы растений достаточным количеством воды. Еще одна распространенная причина – дисбаланс питания, особенно по калию и магнию. Такой хлороз начинается с кончика листа, а далее переходит по жилкам на весь лист. Если наблюдаете дальнейшее развитие краевого хлороза, то самое время внести калийные удобрения и опрыскать сульфатом магния по листу. Итого получаем следующее. При обнаружении пожелтения или подсыхания кончиков листьев первым делом нормализуем режим полива. Далее, при возможности, занимаемся микроклиматом. Поднимаем влажность, охлаждаем воздух или хотя бы просто затеняем наши посадки, уменьшая интенсивность солнечной радиации. Если с кончиков хлороз начинает распространяться дальше, применяем удобрения. А для комнатных растений я бы посоветовал пересадку. Вот и все процедуры. Их вполне достаточно, чтобы бороться с этим недугом. А с вами был Михаил Журавлев. Здоровья вам и вашим растениям.
0: Хорошо устроено с Михаилом Журавлевым,
2: автором блога «Логово ботаника» в Одноклассниках.
0: Слушайте каждые выходные на Радио Дача.

0: Просыпаемся в компании «Радио Дача». После Тамары Кутидзе будем слушать Юлианну Караулову и Максима Фадеева и будем выполнять ваши музыкальные заявки в рубрике «Удачный момент» и в программе «Удачный час», который начнется уже в полдень по московскому времени. Ждем ваши музыкальные пожелания на наш номер телефона 8495-995-2555. Звоните, оставляйте приветы, поздравления и закрепляйте их песнями, которые любите. Всем желаем шикарных выходных.
1: Реклама. Ну, наконец-то. Лето, которого мы так ждали. И начинается оно с горячих предложений. В Хавейл Про Калуга. Выгода на все автомобили Хавейл Про. До 400 тысяч рублей. Только у официального дилера Хавейл Про в Калуге. А еще подарки при покупке. Количество автомобилей ограничено. Подробности Тульское шоссе 4. Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
2: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Я выбираю Хавейл Сити. Потому что Хавейл – это круто. Хавейл – красиво. Хавейл – это надежно. Хавейл – это стильно. Хавейл – это выгодно. Хавейл – надолго. Хавейл Сити – это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
4: Только в июне. Женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь зимой.

0: правах рекламы. Честно о полезном.
1: Всем привет, вы на волнах Радио Дача. А у вас в саду есть декоративные кустарники? Чтобы они радовали пышным цветением и пестрой листвой, им нужно помогать. Прекрасным помощником является инновационная разработка пробиогранулы для декоративных кустарников. Это мягкое удобрение пролонгированного действия, обеспечивающее растение питательными веществами на весь сезон. Достоинства пробиогранул. Безопасны для корней и почвенной микрофлоры, содержат микроорганизмы-добытчики питательных веществ и гуматы для защиты от стрессов и улучшения почвы. А вот специально для гортензии, рододендронов, голубики и других кислотолюбивых кустарников есть пробиогранулы с подкисляющим эффектом, которые поддерживают необходимый уровень pH для этих растений. Любители хвойных кустарников и деревьев, обратите внимание на пробиогранулы хвойные со специально сбалансированным составом для таких растений. Любые пробиогранулы нужно вносить как в посадочную яму, так и в качестве подкормки в приствольный круг, заделывая почву с последующим поливом. Это можно делать в любое время года, не поздно даже сейчас. Друзья, не забывайте про удивительно эффективные биопрепараты кормилица микориза и 33 богатыря. Их нужно вносить под все культуры в саду. Овощные, плодовые, декоративные и хвойные растения. Это можно делать в любое время года и в июне совсем не поздно. Вы получите потрясающий эффект по декоративным свойствам любых кустарников, а у плодовых кустарников повысите урожайность. Также замечательно действуют они и на все овощные и ягодные культуры. Также помните и о регулярных обработках фитоспорином и гуми для профилактики болезней и защиты растений от стрессов. Так вы вырастите еду плюс 800% пользы, то есть каждый витамин и минерал повысится до 40%. В сумме по 20 нутриентам получится до 800% пользы для здоровья и долголетия. Выращивайте с пользой в компании «Радио Дача». ООО «НВП Башенком», город Уфа, УГРН 102-020-255-71-21.
0: Честно о полезном. На «Радио Дача».

0: «Дачные объявления».
1: Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Бриллианты по шок-цене только в «Санлайт». Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах «Санлайт». Sunlight – идеальный подарок. 16+.

0: вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Наш лицетин, поди, лучший лицетин в мире.
2: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
3: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: богатстве? Столько условий.
6: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
8: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
9: 26 сентября 2026 года.
10: Москва. Лайф-арена.
9: Большой фестиваль.
10: Удачные песни.
9: Михаил Шуфутинский.
10: Шаман.
9: Группа «Комбинация».
10: Сергей Лазарев.
9: Андрей Державин.
10: Группа «Винтаж».
9: Ольга Зарубина.
10: Григорий Лепс.
9: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
10: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анастасия. Я из города Артем. Хочу передать привет своей бабушке, которую зовут Тамара, и своему дедушке, которого зовут Равиль. Хочу пожелать им хорошего дня, хорошего настроения. И поставьте для них песню Наташи Королевой. Спасибо, радио «Дача».

0: Удачный час.
1: Добрейшей субботы желаю всем слушателям радиодачи. Поздравляю вас с выходными. Мария Федорова меня зовут. И будем сейчас передавать друг другу поздравления и приветы в программе «Удачный час». Номер для связи, напомню, 8495-995-2555. Это номер телефона, по которому можно позвонить, передать что-то приятное дорогому человеку и заказать песню. И есть еще один номер. Там заявки на песни не принимаем, но сообщения всегда с радостью читаем. Мессенджер Макс. Итак, номер 8-910-004-49-24. Пишите, и вот пока вы, собственно, только-только начинаете, прочитаю те послания, которые имеются к данной минуте. Итак, привет родным, сестре Софье, маме Татьяне, любимому мужу Владиславу. Это сообщение от вашей Елизаветы Подзоровой. Огромный привет Евгении Вячеславовне Брежневой, летит от Юры из Курска. И Елена написала: хочу передать привет своему любимому супругу Алексею, я его очень сильно люблю, желаю скорейшего выздоровления. Хочу поздравить с годовщиной нашего знакомства и с Днем России. Всем добра и хорошего настроения. А песню Елена заказала «Все слова любви» Никита, Мария Зайцева и диджей Фурс прямо сейчас на радио «Дача».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, уважаемая радиодача. Меня зовут Николай, я из Волгограда. Хочу поздравить свою жену Людмилу Георгиевну. Пожелать ей здоровья, потому что на даче нужно вкалывать. И поставьте, пожалуйста, в ее честь песню Олега Газманова и ИСУ. Радиодача, вы самые лучшие. Большое человеческое спасибо. И с наступающим вас 20-летием.

Алиса. Прочитаю сейчас ваши сообщения, которые прилетают в мессенджер Макс на номер 8-910-004-49-24. Наташа передает привет семейству Поповых. Желает вам хорошего, продуктивного дня. Ната поздравляет свою сестру Екатерину Шестакову с днем рождения и с праздником, с днем города Краснокаменска, Забайкальского края. Всего хорошего тебе желаю, что есть в этой жизни. И еще один привет любимому мужу Владимиру Круглякову. Мой муж, бросай свой телефон, давай заниматься огородом. А также большой привет любимым доченькам Ксении и Анастасии от Елены из Волгограда. И привет всем вам, ждем ваши сообщения, скоро-скоро их снова прочтем. А пока будем слушать Юлию Савичеву на радио «Дача».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Я вас очень люблю, всегда слушаю. Зовут меня Зинаида. Спасибо автору песни «Одинокая волчица» за эту песню. Прошу исполнить ее, потому что у меня был недавно день рождения. Мне исполнилось 76 лет. Всем передаю огромнейший привет. Спасибо радио.

0: сообщение в программе «Удачный час» на радио «Дача». Марина Клемюк из Кургана пишет: «Мы сейчас проводим время на нашей любимой даче в СНТ «Спутник». Отправляю привет своим родным и близким, всем соседям, друзьям. Желаю всем сочной клубнички, легкой работы, отличного времяпровождения на даче и только позитива. Поддерживаем». Далее сообщение вот такое: «Мы сегодня после дождливого дня купальный сезон конкретно открыли. Дети просто из бассейна не вылазят. Хочу пожелать им здоровья крепкого и нашим внукам из города Усоли-Сибирская, Кости Петров и Маши Короткова от бабушки Нади. Это сообщение прилетело. Помним, помним про ваш бассейн». Далее привет из Кузбасса, город Кемерово, на связи. Привет сыновьям Андрею и Роману и всем соседям в поселке Южный. Это сообщение отправила Оля. Еще один привет Марине Демиденко из НПАП-3. Здоровья, счастья вам желают коллеги. И Тимурка передает привет своим родным из Омска. Друзья, вы тоже шлите сообщения, с удовольствием их прочитаю на всю страну в эфире «Радио Дача» уже совсем скоро.
1: Реклама.
2: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, на первом этаже у фонтана.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Евгений, город Смоленск. Хотел бы передать привет своей любимой жене Марине и отдельный привет Евгению Татьяне. И пускай звучит песня «Липкий кол, милая». Спасибо, Радио Дача, за хорошую песню.
3: Сдавал я женщин многих, таинственных и строгих, не в меру одиноких, не в меру разбитых.

со своим милым, любимым, как говорится, единственным передаем приветы через всю страну в программе «Удачный час» на радио «Дача». И вот они, свеженькие сообщения в мессенджере «Макс». Присылайте вы их на номер 8-910-004-49-24. Итак, Вероника Данилова передает привет семье Даниловых, Николаю и Ирине в СНТ «Полянка». Поздравляю всех с Днем России. Далее, что у нас есть? Никита пишет: едем в рейсе из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург. Всем коллегам удачи на дороге. Далее привет Виктору Зойкину из Кузнецка от его рыбки Анжелики. Это послание прилетело. Далее сообщение от Оксаны. Привет, радио «Дача» и деревня Доронина. Моей маме Наталье Анатольевне привет. Юре, папе Владимиру Гурьяновичу, сестре Оксане, всем трудящимся на дачах. Желаем плодотворных выходных. Погода супер. Всем удачи. Вот Оксана никого не забыла. Молодчина. И Оксане тоже приветик. И еще один привет доченьке Юлии Трала. Люблю. Мама из города Светлограда отправила. Маму зовут Татьяна. Песню будем слушать в исполнении Анатолия Цоя на радио «Дача». «Покажу паранойю» называется композиция.

0: Прежде чем вернусь к вашим поздравлениям и приветам в программе «Удачный час» на Радио Дача, напомню, друзья, что в этом году любимая радиостанция отмечает 20-летие и праздновать будем с большим размахом на фестивале «Удачные песни» 26 сентября в Лайф-арене в Москве. В этот вечер с нами будут все ваши любимые звезды. Группа «Отпетые мошенники», Полина Гагарина, Юлианна Караулова, Чепик, группа «Корни», Иракли, Андрей Державин, Григорий Лепс и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Такая приятная новость. Сами ждем не дождемся. И ждем ваше сообщение в эфире Радио Дача. Вот они. Сергей хочет поблагодарить жену Юлию Токареву, ее подругу Алену Ведерникову, что помогают с ремонтом на даче. Девчонки молодцы, конечно же. Далее привет мужу Антону Венгловскому. Очень сильно его люблю, пишет Валентина из Набережных Челнов. И Людмила передает привет своим друзьям Бухановым, Валентине и Евгению. Пишет: приезжайте в гости на дачу Забайкальский край, город Краснокаменск. Всем мира и добра. И ваши добрые сообщения с удовольствием прочитаю совсем скоро. Напомню, наш номер мессенджер Макс 8-910-004-49-24. Пишите.
1: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 277-515.
2: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
3: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Рогалик с клубникой 39 рублей. Пирог цитрусовый 100 граммов 35,99. Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
4: Я выбираю Хавейл Сити, потому что Хавейл.

0: Хавейл Сити – это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ксения, я из города Нижнекамск. Хочу заказать песню «Малинки-малинки», дискотека «Авария» и Жанна Фриске. Хочу передать привет своей любимой подруге Сабине и пожелать всем слушателям радио «Дача» солнечного дня и хорошего настроения. Большое спасибо, радио «Дача».

Ваше сообщение тут как тут. На радиодаче их прочитаю в программе «Удачный час». Анна из Орехово-Зуева поздравляет сына Ивана Антонова с 15-летием. Пишет, мы тебя все очень любим. Мы тоже Ивана поздравляем. Полина отправляет привет любимым родителям Светлане и Владимиру. Пишет, я вас очень сильно люблю. Поздравляю всех с Днем города и с Днем России. Кстати, День города много у кого сегодня. С праздничком каждого. Алина отправляет привет в лагерь, где сейчас отдыхает Саша, Алина, Женя, Лиза, Тимофей. Всем вам по привету и хорошего дня. Алина молодец. Далее большой привет братику Игорю и его семье, который сейчас на даче в городе Омске. Целую, сестра Оксана из Красноярского края сообщение прислала. Дима из Волгограда пишет, мы вас очень любим, слушаем. Передаю огромный привет моим соседям по даче Дмитрию, Юле и их сыночку Сане. Конечно же, любимой жене Татьяне тоже имеется привет. Юля отправляет привет мужу Ивану Чижову. Очень сильно тебя люблю. Также привет всему коллективу магазина «Лаваш». Девочки, легкой рабочей смены вам. И привет из города Стерлитамака. Мы на даче. Большой привет любимой жене Евгении, теще Вагаповой, Нине Ивановне. Хорошенько полите сорняк. С меня плов, обещает ваш муж и зятек. И песню будем слушать в исполнении «Рады рай» на радиодаче. Всем чудеснейших праздничных выходных.

0: Пора прочитать финальные сообщения в программе «Удачный час» на Радио Дача. Илона поздравляет с днем рождения нашу самую любимую, лучшую мамочку, жену, тещу и бабушку Светлану. Всех благ желает, здоровья и счастья от всей семьи, от всей команды Радио Дача тоже. Привет очаровательной, дорогой, любимой подружке Надежде. Пусть знает, что я ее очень ценю и жду в гости. Подруга Надежда тоже зовут, написала. Даша отправляет привет любимой бабушке Татьяне Федотовне Осачи и маме Оксане Александровне Осачи. Кстати, мне так нравится эта фамилия. Прям супер. Вам по привету. Надежда поздравляет любимую бабушку Лидию Пиндрик. Каждый день всей семьей слушаем Радио Дача. Очень вас любит она, бабушке Лидии. Большой привет. Светлана отправляет привет любимому мужу Павлу. Очень люблю. Иди собирай жимолость. Так, начала с козырей. Илья отправляет привет Дианочке. Сейчас находимся на даче в Вологде. Очень сильно ее люблю. Далее привет в город Прокопьевск, Тырган. Всем, кто знает маленького Максона. Желаю всем огромной удачи, крепкого здоровья. Пусть не скучают. Конечно, не скучаем, у нас выходные, не до скуки. Следующий большой привет улетает в Томск, в СНТ Северянка. Евгений Кравченко, Александр, люблю вас безумно. А также привет семье Фатериных в деревню Некрасово. Очень скучаю. Море позитива, удачи вам. От Серафимы Кравченко это сообщение. И Сабина из Егорьевска передает привет маме Алевтине, бабушке Ларисе. Поздравляет с праздником, с Днем России, который продолжаем отмечать. А песню попросила в исполнении Татьяны Булановой. А давайте послушаем и еще одну заявку исполним. Мария Федорова меня зовут. Вечером будет еще одна программа «Удачный час». Если что-то не услышали в этой программе, то вечером точно будет. Услышимся в новом часе на Радио Дача.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: И тогда заберет нас МВидео скидка лед.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
5: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Все сложится с новым кроссовером Canon T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Canon T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
7: Цена действительно на модель Canon T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
9: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь международного Дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Григорий. Я сегодня всех слушателей поздравляю с Днем России, который отмечали вчера, 12 июня. Пусть будет мирное небо над головой. Всем радиослушателям здоровья крепкого. А для поднятия настроения хочу заказать песню Татьяны Осиенко «Наташка». Большое спасибо, радио.

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это «Радио Дача».

0: Скажу сейчас, друзья, что летние выходные – это отличное время, чтобы делать яркие снимки для нашей всероссийской акции «Лето с сюрпризом» на радиодаче. Можно и с банными веничками, и с ягодой, и в лесу, и на реке, на матрасе. Очень большое, если это много всего можно сделать, если фантазию включить. Но для того, чтобы принять участие, для начала необходимо зарегистрироваться на нашем сайте radiodacha.ru, потом приложить к анкете тот самый яркий летний снимок, который придумаете, и необходимо написать небольшой рассказ, почему выбрали именно это фото для участия. За самый интересный, креативный, необычный фотокарточки команда «Радиодача» подарит шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал, где уже 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». И все подробности и правила найдете на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. А в эфире «Радиодача» будет музыка замечательная. С удовольствием послушаем Мурата Насырова, группу «Золотое кольцо» и Анну Асти с Филиппом Киркоровым в дуэте.
1: Реклама. Ну, наконец-то. Лето, которого мы так ждали. И начинается оно с горячих предложений в Хавейл Про Калуга. Выгода на все автомобили Хавейл Про до 400 тысяч рублей. Только у официального дилера Хавейл Про в Калуге. А еще подарки при покупке. Количество автомобилей ограничено. Подробности Тульское шоссе 4. Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-3-0.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Всем своим любимым людям, Алешенькам и Леночкам, Петенькам, Васенькам можно передать привет с помощью рубрики «Удачный момент» на радио «Дача». Звоните к нам в московскую студию по номеру телефона 8495-995-2555. Оставляйте душевные сообщения и закрепляйте все сказанное песнями любимыми. Обещаем заявку ближайшую исполнить на радио «Дача» уже в финале этого часа. А чуть раньше будем наслаждаться этим летом и классными песнями от Алсу, Александра Барыкина и Николая Баскова.
1: Реклама. Я выбираю Хавейл Сити, потому что

0: надолго. Хавейл Сити – это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
2: Платье, юбка, туфли.
5: Остановись.
2: Посмотри, сколько еще места.
5: Да, но придется платить за перевес.
2: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж у фонтана.
6: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
7: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
8: Сыр «Российский». Торговая марка «Фестиваль сыров». 1 килограмм. 599,90.
9: Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
10: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56-51-95.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: в компании «Радио Дача» и отправимся уже скоро в новый музыкальный час. Но прежде обязательно исполним заявку в рубрике «Удачный момент» и послушаем классный хит от Зайнаб Махаевой. Все для вас на «Радио Дача». Всем шикарного лета.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
1: богатстве? Столько условий.
2: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
3: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёд.
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь и в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
8: Все сложится с новым кроссовером Танат Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Танат Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Танат Т4L.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Радиодача представляет.
3: Я твое магическое животное. Фицджеральдо – самый быстрый лемур в мире.
2: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. «Хранители чуда». Увлекательная история для всей семьи уже в кино. 6+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Максим. Я из города Саров. Хочу передать привет своей жене, тестю Павлу и теще Елене. Хочу поставить песню в исполнении Стаса Михайлова. Всем желаю прекрасного настроения. Спасибо, радио «Дача».

0: По календарю, то сегодня идеальное время для посещения парикмахерской, для того, чтобы сеять добрые мысли и сажать полезные растения. И, кстати, дачный сезон продолжается, и мы на радиодаче уверены, что он должен обязательно сопровождаться только хорошей музыкой. Поэтому еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТБ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. В четверг в 9:00, в воскресенье в 9:30 утра зрители смогут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного отпускного настроения, а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы, категория 16+. Вся информация есть на нашем сайте radiodacha.ru. Кстати, там очень много всего интересного. А в эфире будут ваши любимые песни. Послушаем в ближайшие минуты на радиодаче Seven Rose, группа «Унесенные ветром» и Аллу Рид. Приятной субботы вам!
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88. Дождь.

0: когда радиодача будет отмечать свой день рождения. 20-летие, если быть точной. Большой фестиваль «Удачные песни» пройдет в Москве 26 сентября в Лайф-арене. И в этот вечер с нами будут все звезды радиодача. Сергей Лазарев, Михаил Шафутинский, группа «Фабрика», Кайметов, Инна Маликова и группа «Новые самоцветы», Виктория Дайнека и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире далее наслаждайтесь не менее классными хитами, как этот, в исполнении Кати Лель и Наташи Королевой. Шикарных вам выходных. Оставайтесь в компании «Радиодача». Всем лета!
1: Реклама.
2: Только в июне. Женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
5: Я выбираю Хавейл Сити, потому что Хавейл.

0: надолго. Хавейл Сити – это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56-51-95.
1: Ну, наконец-то. Лето, которого мы так ждали. И начинается оно с горячих предложений в Хавейл Про Калуга. Выгода на все автомобили Хавейл Про до 400 тысяч рублей. Только у официального дилера Хавейл Про в Калуге. А еще подарки при покупке. Количество автомобилей ограничено. Подробности Тульское шоссе 4.
2: Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
4: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
5: Котлеты калужские, полуфабрикат, 100 граммов, 39,99. Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: «Песня года». И, собственно, уже через 10 минут отправимся наслаждаться главными шлягерами нашей страны и вспоминать события из прошлого. Радиоверсия знаменитого телефестиваля начнется в 15:00 по московскому времени. Присоединяйтесь. Чуть раньше не пропустите музыкальную заявку в рубрике «Удачные моменты», душевную песню в исполнении Славы. На радио «Дача» всем привет!
1: «Дачные объявления». Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
1: Бриллианты по шок-цене только в «Санлайт». Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
7: богатстве? Столько условий.
8: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
3: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Даниил. Привет своему другу Захару и Димке. Всем желаю счастья и здоровья, и побольше денег. И прошу поставить песню Михаила Круга «Мышка». Радио «Дача», благодарю вас от души.

0: часа дня. С вами Радио Дача.
1: Через годы, через расстояние, только на Радио Дача.
0: Песня года. Радио Дача.
2: Песня года 2022.

0: радио «Дача» восхитительная «Жасмин» с композицией «Не жалею», которая была исполнена на легендарном телефестивале «Песня года 2010». И в том же 2010 году в Китае впервые были проведены Олимпийские игры роботов-андроидов. То есть роботы разных стран соревнуются между собой в спортивных дисциплинах от футбола до бокса, а также в битье по барабанам. История эта имеет продолжение. Такие роботы-олимпийские игры проводятся до сих пор. Вспомнили? Отправляемся дальше. Будем слушать на радио «Дача» классные песни Анны Вески, Юли Михальчик и Вадима Казаченко. Приятных выходных всем!
1: Реклама.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Костюм, носки, бритва.
7: И еще есть место.
6: Тогда берем еще костюм.
7: Мы превышаем допустимый вес.
4: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ДК 21 век, первый этаж у фонтана.
8: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: композиция Анны Вески «Улыбка на всех». Кстати, если вернемся ненадолго в 1986, то вспомним, что именно тогда в первый рейс вышел советский ледокол «Россия», а американский зонд «Вояджер-2» впервые облетел планету Уран. Вот такие события. Отправляемся дальше покорять музыкальные просторы радиодачи. Будем наслаждаться композициями Владимира Преснякова, Дениса Клявера и Александра Серова. Приятной всем субботы!
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Пельмени «Спутник», полуфабрикат, 1 килограмм, 399,90. Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительные при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
2: Я выбираю «Хавейл Сити», потому что...

0: Хавейл-Сити – это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
1: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: 2024. Композиция «Любовь, самолет» в исполнении Владимира Преснякова. Кстати, по поводу 2024 года. Именно тогда на спутнике Сатурна Мимосе был обнаружен океан из воды. Речь идет о молодом подледном океане, который располагается на глубине 20-30 километров под ледяной поверхностью. Но, тем не менее, вода-то есть, пусть и в замороженном виде. А значит, и жизнь тоже может быть. Будем надеяться, что в скором времени все-таки докопаемся до истины. До финала этого часа обещаю поставить в эфир песню года 2016 в исполнении Таисии Повали. Обязательно исполню заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент». После этого попрощаюсь с вами до понедельника. Оставлю его в компании Сергея Черноусова. Он уже готов сесть за пульт, так сказать. Всем пока. Мария Федорова, радио «Дача». Отлично отдыхайте вместе с нами, разумеется.
1: «Дачные объявления». Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
3: Все сложится с новым кроссовером Canon T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Canon T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Canon T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает

0: пропустите. По выходным в 15.00 по московскому времени. Песня года. Только на Радио Дача.
1: Если ты не скажешь до свидания, песня не прощается с тобой.
0: На Радио Дача.
2: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Сергей, я с города Кемерово. Хочу передать привет моей любимой Иринке. Ирина Сергеевна, ты самая лучшая. У нас все получится. Заказываю для тебя песню «Любовью Успенской пропадаю я». Спасибо, Радио Дача.

0: Синее небо, ясное солнце, хочется прекрасной погоды всегда, в любое время, особенно сейчас, в разгар дачного сезона. Хватит уже дождей, хмурого неба и холодных ночей. Этого всего нам хватило весной. А вот сейчас хотелось бы побольше ясных и солнечных дней. О погоде еще поговорим, а сейчас о музыкальных планах на ближайшее время. Через короткую паузу послушаем с вами песни Люси Чеботиной и Алекса Лима, группу «Гости из будущего» Ани Лорак, ну и дальше еще больше отличной музыки. Целый вечер, в который мы проводим вместе на Радио Дача. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Всем привет!
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви.
2: У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

0: Последние звонки в российских школах прошли в финале мая. Теперь период экзаменов. Желаем всем успешных результатов. Понимаем, насколько это все волнительно, тревожно, но точно возможно. У нас с вами порой и рабочий день тоже может напоминать сдачу экзамена со всеми вытекающими, а затем наступает вечер, и вся ответственность и сложность переносится на следующий рабочий день. А сейчас мы всем желаем легкого вечера, нескучного продолжения выходных, и через короткую паузу наш отдых дополнит хиты Натальи Гордиенко, Леонида Агутина и других любимых артистов радиодачи.
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Ливенгук. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Викторинокс. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК-25.

0: Он смог. И ты. Будь сильнее.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Согласись, значит, от солнца и жары в июне. Как минимум странно, наоборот, все мы ждали скорейшего потепления. И вот сейчас с нами дачный сезон. Многие из нас периодически проводят время на своих участках загородных, особенно в выходные. Поэтому специально для вас в нашем эфире рубрика «Хорошо устроено». Весь дачный сезон мы помогаем разбираться во всех тонкостях работы на участке и не только. Каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Завтра узнаем немало ценной информации, а вот через короткую паузу нас ждут песни Татьяны Овсиенко, Сергея Лазарева, Ирины Круг и многие другие.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Все сложится с новым кроссовером Танат Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
8: Радиодача представляет.
9: Я твое магическое животное. Фицджеральдо – самый быстрый лемур в мире.
8: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи уже в кино. 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дмитрий. Я звоню из города Волгограда. Передаю большой привет самой замечательной маме на свете, Зое Сергеевне, и лучшему брату Андрову Александру Валерьевичу. Всего самого наилучшего всем. И дарю песню группы «Винтаж». Спасибо, радио «Дача».

0: Дача.
1: Всем привет, с вами на Радио Дача Кирилл Туриченко. Представляю вам свою новую песню, название которой должен повторять каждый мужчина своей даме сердца ежедневно. Слушайте новинку «Люблю, куплю, поедем» на Радио Дача.
0: Люблю.

0: И пусть мы наблюдаем за окном примерно одну и ту же картину, имея в виду времена года, а мы как в первый раз радуемся весне, теплому лету и недовольны осенним и зимним осадком. Поэтому вспоминаем, что пасмурная погода, дождь, все это временно, тем более с нами лето. И некоторым наоборот, порой в жару хочется и легкого дождика, и пусть даже небольшого, но все же облачко на небе. Хотя, знаете, выходные, наверное, любители солнца гораздо больше. А еще и тех, кто слушает наш эфир. Уже скоро дополним ваш отдых хитами Владимира Кузьмина, Николая Баскова и Любови Успенской и других любимых артистов радиодачи.
1: Реклама. Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
6: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: дарит много прекрасных песен, ну и практически всем нам потрясающую погоду. Есть, конечно, свои исключения, но в любом случае с нами дачный сезон, и мы уверены, он должен сопровождаться только хорошей музыкой. Поэтому еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. Завтра в 9:30 утра зрители смогут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного настроения, а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. А вот уже скоро для вас хиты группы «Отпетые мошенники», Алены Апиной, Юлии Михальчик и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Вот нам идеальный вариант летнего отдыха. Солнце, жара и настоящие летние приключения. Именно в такую погоду сразу хочется собраться в компании, отправиться гулять, а лучше поехать за город. Главное не сидеть дома. С нами сейчас выходные. Да, в отдельных городах дождь, в столице он также присутствует. Но самое главное – это отдых. И также вам для хорошего настроения такие яркие хиты на радиодаче. Через короткую паузу послушаем песни Михаила Шуфутинского и Мии Бойко, Олега Газманова. А уже в следующем часе нас ожидает программа по вашим заявкам «Удачный час». Пишите сообщения в нашем сообществе «Радиодача ВКонтакте», а также отправляйте в Телеграм или Мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радиодаче «Гороскоп».
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

0: Реклама.
1: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Михаил Шуфутинский.
5: Мам, дядя, где же ты, где?
4: Юлиана Караулова.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.ру.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суток».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуйте, меня зовут Александр, я звоню из Москвы. Хочу пожелать всем своим знакомым далекой деревне с редким названием Сундуки удачи, счастья, благополучия. Исполнить песню Валерия Сюткой. Большое спасибо, радио «Дача».
5: У твоей

0: суточно.
1: 6+.
2: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете Радио Дача. Удача. Удачный час.
3: Мы приветствуем каждого, кто проводит сегодняшний вечер в компании «Радио Дача». С этой минуты начинаем читать ваши сообщения, а также выполнять музыкальные заявки. Напомню, телефон нашей студии 8495-995-2555. Звоните, заказывайте свои любимые хиты. Также пишите сообщения в нашем сообществе «Радио Дача» ВКонтакте и отправляйте в Телеграм или Мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24. В первом сообщении Татьяна от лица всей семьи поздравляет с днем рождения любимого сына Филатова Максима. Желает ему быть сильным, смелым, активным, целеустремленным, умным, добрым и уверенным в себе. Также много счастья, достижения целей, настоящей любви. И в качестве музыкального подарка любимая песня Ольги Серябкиной в эфире «Радио Дача». Обязательно сейчас послушаем, но прежде отметим, что это программа «Удачный час». Меня зовут Сергей Черноусов, и мы начинаем.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Игорь, я из Москвы. Хочу передать привет твоей любимой жене Галине. Милая, я тебя очень люблю. И хочу заказать песню Димы Билана. Спасибо, радио «Дача».

0: Сказочный час.
1: Переходим к вашим сообщениям. Татьяна передает привет любимому мужу Кузнецову Константину. Он сейчас строит беседку, деревня Аспирята, Пермский край. Огромный привет своему любимому мужу Андрею. Очень люблю его. А еще у нас сегодня прекрасное событие. В гостях Владимир и Наталья. И мы от души поздравляем их с их помолвкой. Счастья!

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Петр. Я из города Отрадного, Самарской области. И хочу передать привет своей супруге Елене. Я тебе желаю хорошего вечера и хорошего настроения. И дарю тебе песню Михаила Круга «Мышка». Спасибо, Радио Дача.
3: Как мало в моем доме тишины. И досыта наелась песен грусть. А сойки-попрыгуньи — это сны.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дач. Меня зовут София. Я с города Белая Калитва. Передаю привет своему дедушке из города Москвы. Желаю хорошего вечера. Хотела бы заказать песню Ольги Бузовой. Спасибо, Радио Дач.

0: Дачный час.
1: Возвращаемся к вашим сообщениям, которые вы пишете в нашем сообществе «Радио Дача ВКонтакте» и отправляйте в Telegram или Messenger Max по номеру 8-910-004-49-24. От семьи Семенюк сообщение: поздравляю свою дорогую подругу Юленьку Лобанову с юбилеем, 30-летием. Желает успехов, здоровья и всего самого наилучшего. Алена, поздравляю свою лучшую подругу Савенка Юленьку с днем рождения. Будь счастлива. Тебя очень сильно люблю. Твоя Аленка Валикжанина. Любимую жену Юленьку Владимир и Левик поздравляют с юбилеем, желают крепкого здоровья и терпения с ними. От Риммы из Янишполя привет семье Гавриловых, Леше, Марине, Алене, Наташе и своим детям. Сейчас сидят под грозой и слушают радиодачу. Привет своей семье, мужу Рамилю и детишкам Семену, Степану, Арине, Артему и Полине. Отдыхают на даче в СНТ Лазурный, написала Татьяна. И Даниил передает привет садоводческому товариществу «Молния». Сейчас у них напряженный волейбольный матч. Желает мирного неба над головой и счастья в личной жизни.
2: Реклама.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: Мясной гурман.
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
8: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Это Андрей, город Томск. Поставьте, пожалуйста, песню Сергея Лазарева. Желаю всем хорошего настроения. Спасибо, радио «Дача». Я думал...

0: Точный час.
1: Очередная порция ваших сообщений в эфире «Радио Дача». Привет Лене из Москвы от Леры. Хорошего вечера. Привет, «Радио Дача». Сидим с соседями. Сазонова и Павлова, вам привет. На даче в деревне Завражье. Отдыхаем, дети в бассейне, жарим шашлыки, радуемся погоде. Сообщение от Владимира. Привет двум братьям Мураду и Сархану в город Владимир от Юлии. Сейчас на даче, жарим шашлык. Всем хорошего вечера и отличного настроения. В следующем сообщении поздравляет всех отдыхающих и сотрудников Чудграда, города Губкин, Алексей, охрана. И Татьяна передает привет любимому мужу Кузнецову Константину, он сейчас строит беседку. Также привет Кузнецовой Наталье, своей свекрови в Пермский край. Чуть позже мы вернемся к другим вашим сообщениям, ну а сейчас послушаем песню группы «Витинс» в эфире «Радио Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Хотел бы передать привет моей жене Гуле. Гуле, я тебя люблю. Скоро буду. Не скучайте. Поставьте еще песню. Спасибо, Радио Дача.

0: Дачный час.
1: Возвращаемся к вашим сообщениям. Алексей передает привет всему Губкину и всем отдыхающим детского парка «Чудо-град». Всем хорошего вечера. От Елены привет всему СНТ «Яблонька». Благодарит за сегодняшний праздник детей. Все было супер. Привет принцессе Арише, мужу Александру, сестре Лене, своей мамочке и Мише, который сейчас готовит самый вкусный плов. Ирина шлет огромный привет Сергею и Любови Шишкаревым по новым, а также любимым Ирине Зенкиной, Дмитрию по Панову и Артему Никулину. Поздравляет с Днем России всех и желает всем здоровья, любви, счастья, благополучия. Александра поздравляет Александр поздравляет свою жену Ларису Шитову из Ярославля с днем свадьбы, очень любит ее. Наталья передает огромный привет своей любимой сестре Алле, которая сейчас активно работает на даче под наш эфир. И от Алены привет Вьюгову Дмитрию, Верочке, Александру. Им прекрасного вечера и отличного отдыха желает.
2: Реклама.
3: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК 21 век на первом этаже у фонтана.
4: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
5: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
8: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Лариса из города Королёва. Хочу услышать песню Владимира Преснякова «Странная». И передаю большой привет Ирине, моей подруге, которая сейчас слушает радио «Дача». Ира, хорошего тебе дня. Спасибо, радио «Дача».

0: Дачный час.
1: Возвращаемся к вашим сообщениям. Привет огромной семье Лисаниных, любимому мужу Сергею Холодову, сыну Артемию. Отличного выходного желает Катерина и любит город Ульяновск. Вся деревня Новоселова Воскресенского района поздравляет Ольгу Грачеву с днем рождения, желает здоровья, счастья, любви, а всем чудесного настроения. Ольга передает привет родителям, племяннице, мужу в СНТ «Дружба» города Йошкар-Ола. Отличных выходных желает. Ура! Отдых удался, покрасили беседку. Далее в следующем сообщении. Привет Сергею из города Кемерово от Иринки. Ты самый родной, спасибо за все. Хорошего тебе вечера. Рядом со мной написала. И Юлия шлет привет своим любимым друзьям Локтионовым и Константиновым из города Ступино. Желает им хорошего вечера. Ну а мы с вами отправляемся на моря с таким ярким хитом в эфире «Радио Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Мария. Я из Тулы. Хочу передать привет своей подруге Ирине Акимовой. Хочу пожелать ей успехов на работе и чтобы у нее и у ее детей все было хорошо. Ставлю на них песню группы «Комбинация». Спасибо, Радио Дача.

0: Удачный час.
1: И вот уже финальные сообщения. Привет своему солнцу, своей тетушке и семье Кувалдиных. Всех обнимает Сергей. От Дани огромный привет всему Пскову. Желает терпения всем псковичам пережить такую погоду. Анна шлет привет своей любимой свекрови Федоренко Людмиле Дмитриевне и ее сестре Кириченко Зинаиде Дмитриевне, которые в данный момент находятся у них в гостях. Здоровья крепкого им желает, всех благ. Пусть на их лице всегда будет улыбка. Галина из Красноярска поздравляет своего мужа Васильева Алексея с 17-й годовщиной свадьбы. Солнышко ты мое, пором, защита, люблю тебя. Конечно же, на даче жарят шашлыки и слушает радиодача. Всем слушателям большой привет. И Сабина из Егорьевска поздравляет своего дядю Андрея с праздником, а также, чтобы поскорее возвращался из Рязани. А еще поздравляет свою прабабушку Зинаиду, желает ей здоровья крепкого, очень любит.
2: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
3: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
2: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» – лето с сюрпризом.
3: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
2: Расскажите, что происходит на снимке.
3: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
2: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
3: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
2: 18+. Реклама. Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь международного Дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
2: Это радио «Дача». Удачный час.
3: Звоните.
2: Телефон в Москве 8495-995-2555.
6: Здравствуй, радио «Дача». Меня зовут Лариса. Я из города Санкт-Петербург, Колпино. Хочу передать привет всем своим родным, близким, друзьям, кто меня знает. Пожелать им хорошего летнего настроения. И прошу поставить песню Дмитрия Маликова. Спасибо, радио «Дача».

Здравствуйте, радио «Удача». Меня зовут Иван. Дозвонился вам из города Раменское. Хочу передать привет своей сестре Стрыгановой Елене, ее сыну Артему, а также подруге ее Баргановой Ирине и Чикиной Светлане. Хочу пожелать им хорошего отпуска на Красной Поляне и хорошей погоды. И если можно, для них и для всех слушателей поставить песню «Руки вверх, Черное море». Спасибо большое, радио «Удача». Грустили.

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени, вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве 7 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Григория Лепса в продолжении часа на Радио Дача. С любимым артистом мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году Радио Дача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena помимо Григория Лепса еще увидим Полину Гагарину, Стаса Михайлова, Сергея Лазарева и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Валерия Сюткина, группы Иванушки Интернешнл и не только.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

0: пожелание и в нашей истории имеет место быть. Ну, во-первых, всем слушателям желаем прекрасного, нескучного отдыха, несмотря на погоду, если у кого-то также сейчас дождь, например, как в столице. А вот дачникам можно пожелать, чтобы дождь помог вам вырастить самый лучший урожай. Пусть все ваши растения впитают всю необходимую влагу и порадуют вас отличным результатом. Ну, как минимум, сегодня из списка дел на участке можно смело убирать строку «Полив грядок». А лучше добавить «Послушать любимые песни в нашем эфире». Уже скоро для вас хиты «Рады рай», ансамбля «Веселые ребята», Николая Баскова и многие другие.
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88. Очень

0: выходные, а также после рабочего дня важно отдыхать не только телом, но и душой. Для кого-то отдых — это прийти домой, поиграть с детьми. Для кого-то заняться уборкой, уйти, что называется, в нее с головой. А вот другим достаточно взять в руки телефон и отвлечься от привычной суеты. Можете также зайти на сайт radiodacha.ru. Здесь у нас есть дополнительные онлайн-каналы, диско-дача, песни года, а также возможность слушать прямой эфир в любой точке планеты. Уже скоро его дополнят яркие танцевальные хиты программы «Диско-дача». Всем приятного вечера.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Радиодача представляет.
4: Я твое магическое животное. Фицджеральдо – самый быстрый лемур в мире.
3: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи уже в кино. 6+.
2: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Григорий Лепс.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачные песни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Юля. Звоню вам из Санкт-Петербурга. Сегодня мы отмечаем день рождения нашего любимого друга Максима. Желаем ему всего самого лучшего, яркого и прекрасного. Достичь всего, чего он хочет в этой жизни. Любви, счастья, денег, конечно, побольше. Пусть у него все получится, что он задумывает. Мы его очень сильно любим. И хотелось бы вас попросить поставить для него песню Андрея Губина. Спасибо вам. Радио «Дача».

0: Леночка моя, на ручки просишься. Ты же без меня пропадаешь зря. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, пропадаешь зря.
1: С начала выходных многие из нас также могут исчезнуть из поля зрения. Особенно сейчас, когда в финале субботы у нас в запасе еще полноценный день для того, чтобы отдохнуть, встретиться с друзьями и на время забыть о работе. Желаем всем нескучных выходных. Через короткую паузу дополним ваш отдых хитами Лолиты, Галибри Мавик, Татьяны Булановой. Ну и также в нашем эфире немало любимых программ и рубрик. Например, «Праздник каждый день». Завтра в 9:30 по московскому времени узнаем, чем отмечено воскресенье, каким важным и интересным событием. Держимся волны радиоудачи.
2: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Если выходные имели бы свою цену, то все мы давно бы исчерпали свой бюджет. Отдыхать — это, конечно, не работать. И каждая суббота и воскресенье — это как настоящий праздник для нас. Причем неважно, где и с кем вы проводите эти два дня. Само осознание, что с нами выходные, уже согревает. Также сюда можно добавить хорошую летнюю погоду, ну и, разумеется, яркие хиты программы «Диско-дача». Она успешно продолжается, и через короткую паузу наш отдых дополнят хиты «Елки», Виктории Дайнека, группы «Кармен» и многие другие.
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Платье, юбка, туфли.
3: Остановись.
2: Посмотри, сколько еще места.
3: Да, но придется платить за перевес.
2: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
4: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: вместе с елкой греем счастье этим вечером на Радио Дача. И уже сейчас думаем о завтрашнем дне, чтобы выходной провести с пользой. Все мы знаем, как быстро пролетает время, поэтому важно заранее решить, что делать в воскресенье, чтобы не пропустить момент. Одни выходные стараются навестить друзей, родственников, другим, наоборот, хочется побыть наедине с собой в домашней обстановке. Поэтому каждому свое, ну и для всех уже скоро хиты Валентины Легкоступовой, Анны Семенович, Ромы Жукова и других звезд диско-дача.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню с деревни Тарасково. Передаю своей любимой женщине Ирине привет огромный. И хочу для нее заказать песню «Дарите женщинам цветы». Спасибо, радио «Дача».
3: Дарите

0: замечательный хит Артик и Асти в продолжении часа на радио «Дача». Отличные хиты объединяются десятки городов, миллионы слушателей, а еще любимые программы и рубрики. Например, «Удачный момент». В ней также можно заказывать свои любимые песни, ну и передавать приветы близким, родным в нашем эфире. Наверняка сейчас вместе отдыхаете, проводите выходные одной компании. Поэтому звоните по телефону 8495-995-2555 и порадуйте их на всю страну. От нас уже скоро хиты Ларисы Черниковой, Филатовой Кэрос, группы «Фабрика» и других звезд диско-дача.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: компании ярких хитов диско-дачи мы проводим этот вечер субботы. Вы, кстати, можете посвящать любимые хиты своим родным и близким. А еще всей семьей принимать участие в нашей акции «Лето сюрпризом». На сайте radiodachi.ru открыта регистрация. Здесь есть специальная страница. Загружайте фотографии своего отдыха, с дачных посиделок с друзьями или больших семейных праздников. Обязательно расскажите о том, что происходит на снимке. Ну а дальше ждем шикарные призы и билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodachi.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Андрея Губина, Кристины Арбакайте и не только.
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515. Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: 1995 год подарил поклонникам Андрея Губина песню «Бродяга», хотя ее написал он гораздо раньше, еще в 7 классе. Это первая его песня. После этого факта так и напрашивается вопрос, а что сделали мы в школьные годы? Здесь большой вопрос. Но мы тоже с вами, знаете, молодцы. Каждый по-своему хорош. Например, отработали на днях целую неделю, и теперь в качестве награды получаем долгожданный отдых. А его уже скоро дополнят хиты Владимира Преснякова, Артура Пирожкова, Афродиты и других звезд диско-дача.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Радиодача представляет.
3: Я твое магическое животное. Фицджеральдо – самый быстрый лемур в мире.
2: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи уже в кино. 6+.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
5: 26 сентября 2026 года.
6: Москва. Лайф-арена.
5: Большой фестиваль.
6: Удачные песни.
5: Михаил Шуфутинский.
6: Шаман.
5: Группа «Комбинация».
6: Сергей Лазарев.
5: Андрей Державин.
6: Группа «Винтаж».
5: Ольга Зарубина.
6: Григорий Лепс.
5: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Игорь, мой город Домодедово. Сегодня хочу передать привет своей девушке. Ее зовут Ольга, она сегодня на работе. Олечка, желаю тебе продуктивных выходных. И хочу передать хорошую песню. Большое спасибо, радио «Дача».

компании таких ярких хитов программы «Диско Дача» мы с вами проводим сегодняшний вечер. Надеюсь, помним еще больше ярких и танцевальных хитов. Слушаем в дополнительном онлайн-канале «Диско Дача». На сайте radiodacha.ru есть возможность проводить свободное время в компании любимых песен. Там же можно слушать прямой эфир в любой точке планеты, где бы вы ни решили провести эти выходные. Уже скоро наш отдых дополнит хиты Дмитрия Маликова, Артема Качера, группы «Винтаж» и многие другие. Желаем всем не скучного продолжения

0: Песня ансамбля «Золотое кольцо» в продолжении программы «Диско-дача». Ярко проводим этот вечер субботы. Завтра мы также отдыхаем, поэтому можно на время забыть о работе и повседневных делах. А подумать о том, как провести это время, если еще не решили. Ну и немаловажный вопрос – с кем? Своим близким и друзьям вы также можете передать привет в нашем эфире, еще поздравить именинников в рубрике «Удачный момент». Все же чаще мы отмечаем семейные праздники именно в субботу. Поэтому ждем звонков по телефону 8495-995-2555. А также через короткую паузу слушаем хиты группы «Руки вверх», Николая Баскова и многие другие.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: свете.
1: Данный хит Жени Белоусова перенес нас в далекий 1992 год, в то время, когда состоялась, кстати, первая в мире передача СМС-сообщения. Сейчас, конечно, данная услуга мало кого удивит. Вариантов быть на связи с близкими огромное количество, в том числе и путем нашего эфира. Рубрика «Удачный момент» вам в помощь. Ну и через короткую паузу также для хорошего настроения хиты Стаса Михайлова, Зары, Валерии и других любимых артистов радио «Удача». Держимся нашей волны.
2: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радио «Дача» лето с сюрпризом».
3: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
2: Расскажите, что происходит на снимке.
3: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
2: Возрастное ограничение 18+.
3: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.

0: «Диско-праздник» начнется в пятницу в 8 часов вечера по московскому времени.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это «Диско-дача».
1: До новых диско-встреч на «Радио Дача».
0: На «Радио Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Даяна. Звоню я вам из Волгограда. Хочу передать большой привет Маргарите Акузовой. Марго, хорошего вечера. Если поставьте песню «Анивар». Спасибо, «Радио Дача». 5 утра.

Ответить на все вопросы Ирины Дубцовой в нашем эфире. Рассказывайте, как вы там, как проходят ваши выходные, как вам после дождя в столице. В интернете уже много картинок на этот счет, сгенерированных с помощью искусственного интеллекта. Срочно выпускайте водососов. Это продолжение серии картинок. Были пухососы, направленные на борьбу с тополиным пухом, еще против жары, также туч. В общем, на любой случай жизни. А у нас на случай вашего отдыха через короткую паузу хиты группы «Браво», «Жасмин», группы «Пропаганда» и многие другие в эфире «Радио Дача».

компании ярких хитов радиодачи. Мы проводим этот поздний вечер субботы, с нами выходные, поэтому многие сейчас отдыхают, встречаются с друзьями, родственниками. А еще у нас ожидается встреча с лучшими артистами нашей страны. Причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году радиодача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Лайф-Арены увидим Полину Гагарину, Сергея Лазарева, Чепик, еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты группы «Рефлекс», Филиппа Киркорова и многие другие.

0: Падение звезд – явление нередкое, звездопады или метеорные потоки наблюдаются ежегодно примерно в одни и те же даты. Есть даже примерное расписание. Например, поток Персеиды, пик приходится на 12-13 августа. Вот будет нам что посмотреть в финале лета. А сейчас на календаре 13 июня, выходные продолжаются, поэтому желаем всем нескучного отдыха. Его уже скоро дополнят хиты Натали, Ольги Бузовой, группы Иванушки Интернешнл и многие другие. Меня зовут Сергей Черноусов. Всем доброй ночи в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на «Радио Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радио Дача». Реклама. «Радио Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. «Радио Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Кульминация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Валентина. Я хочу передать большой привет. Это Людмиле и Галине. Передаю песню про лето в исполнении Марины Хлебниковой. Желаю всем, чтобы поскорее наступили теплые дни.

прислонившись по ветру стоя, и листву так печально кидаю. Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят под рубахою

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором.

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзор.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Будильник, как плохая любовница, звонит всегда не вовремя.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400013. Для слушателей старше 16.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Вкусвилл. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.